0: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
1: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
0: Мод.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Вы на волне 102.2 FM. Это радио Садуи Душанбе. У микрофона Ангелина Салихова. Шестнадцатого июня в 10:00 утра состоится шестая сессия Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан седьмого созыва. Об этом сообщает Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан. В Душанбе состоялось 53-е заседание Совета министров Организации сотрудничества железных дорог, в котором приняли участие руководители транспортных ведомств, государств-членов организации, представители железнодорожных администраций, международных организаций и экспертного сообщества. Выступая на церемонии открытия заседания, премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Асулзода отметил важность проведения 53-го заседания Совета министров Организации сотрудничества железных дорог для укрепления международного сотрудничества, развития евразийских транспортных коридоров, повышения конкурентоспособности транспортной отрасли и обеспечения устойчивого развития железнодорожных перевозок. Нынешнее заседание было приурочено к 70-летию со дня образования Организации сотрудничества железных дорог. В его рамках были рассмотрены вопросы, связанные с развитием международного сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта. В ходе заседания было подчеркнуто, что за годы своей деятельности Организация сотрудничества железных дорог внесла значительный вклад в укрепление торгово-экономических связей между государствами Европы и Азии, развитие международных перевозок, совершенствование нормативно-правовой базы и расширение транспортных коридоров. Участники заседания проанализировали итоги деятельности организации за 2025 год, обсудили вопросы транспортной политики, развития железнодорожной инфраструктуры, совершенствования нормативно-правовых документов и реализации совместных проектов. Также были рассмотрены вопросы повышение уровня подготовки специалистов отрасли, внедрение современных технологий, цифровизация услуг и расширение многостороннего сотрудничества в сфере международных перевозок. Отмечалось, что Республика Таджикистан в рамках проводимой руководством страны политики уделяет особое внимание развитию транспортной инфраструктуры и укреплению региональных и международных транзитных связей, принимая необходимые меры для реализации инициатив в области транспортной интеграции. Центр стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан совместно со секретариатом форума сотрудничества Корея Центральная Азия 24-25 июня проведут третий форум аналитических центров Корея Центральная Азия. В работе форума примут участие руководители и представители ведущих аналитических и исследовательских центров экспертного сообщества международных организаций и фондов, а также сотрудники дипломатических представительств государств Центральной Азии и Республики Корея, аккредитованных в Республике Таджикистан. Основной целью мероприятия является углубление стратегического диалога и расширение многостороннего сотрудничества между Республикой Корея и странами Центральной Азии. Проведение форума имеет особое значение в преддверии саммита Корея Центральная Азия, который запланирован на сентябрь 2026 года. В этой связи форум станет важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов регионального взаимодействия и выработки практических рекомендаций, способных внести существенный вклад в формирование повестки предстоящего саммита и межпарламентских консультаций. Ожидается, что результаты форума будут способствовать дальнейшему укреплению партнерских отношений, а также выработке новых подходов к развитию взаимовыгодного сотрудничества. Вы слушали новости на радио Садуи Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
3: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غم خوری خیش. ملهمی پردیفن اکتیف رو استفاده برید. فرمولای ملهمی پرتاثیر زود با بفته وارید شده درد رو سبوک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غم خوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.

Хотите поздравить близкого вам человека? Или, возможно, проголосовать за любимого исполнителя в нашем хит-параде? Или заказать свою любимую песню в нашем эфире? Звоните по телефонам 227-61-52, 227-61-72. А также отправляйте сообщение на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122. 800-110-122.

Ну а далее немного о погоде. Сегодня в Таджикистане переменная облачность без осадков. Об этом сообщает агентство по гидрометеорологии республики. В Горно-Бадахшанской автономной области переменная облачность, на западе без осадков. На востоке местами кратковременный дождь, ветер западный от 5 до 10, местами с усилением до 10-15 метров в секунду. Температура на западе ночью от 9 до 14 градусов тепла, местами до 16-18, днем от 23 до 28, местами до 30-32 градусов тепла. На востоке ночью от 1 до 6 градусов тепла, днем от 11 до 16. В Сагдийской области переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных районах кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура в долинах ночью от 17 до 22 градусов тепла, днем от 31 до 36. В горах ночью от 5 до 10 градусов тепла, днем от 18 до 23. В Хатлонской области также переменная облачность без осадков. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура в долинах ночью от 19 до 24 градусов тепла. Днем от 35 до 40. В предгорьях ночью от 13 до 18 градусов тепла. Днем от 25 до 30. По районам республиканского подчинения переменная облачность, в долинах без осадков. В отдельных горных районах кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура в долинах ночью от 16 до 21 градуса тепла. Днем от 32 до 37. В горах ночью от 8 до 13 градусов тепла. Днем от 24 до 23.

В городе Душанбе переменная облачность, без осадков. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура ночью от 19 до 21 градуса тепла, днем от 33 до 35.

Сегодня на большей части территории Таджикистана ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В удаленных районах температура воздуха днем достигнет 35-40 градусов тепла, в Душанбе воздух прогреется до 33-35 градусов. Такие погодные условия могут оказывать серьезное влияние на самочувствие человека, поэтому важно соблюдать простые правила, которые помогают сохранить здоровье и хорошее самочувствие. Прежде всего, в жаркую погоду необходимо уделять особое внимание питьевому режиму. Высокая температура способствует усилению потоотделения, из-за чего организм теряет не только воду, но и необходимые минералы. Даже незначительное обезвоживание может вызвать головную боль, слабость, снижение концентрации внимания и работоспособности. Специалисты рекомендуют пить воду регулярно в течение дня, не дожидаясь появления сильной жажды. Лучше всего подходит обычная питьевая вода комнатной температуры. Следует ограничивать употребление сладких газированных напитков и большого количества кофе, поскольку они могут усиливать потерю жидкости. Особенно осторожными в жаркие дни должны быть люди пожилого возраста, дети, беременные женщины и граждане, страдающие хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Именно эти категории населения наиболее чувствительны к резким изменениям температуры воздуха. Если есть возможность, в самые жаркие часы дня рекомендуется находиться в помещении или в тени. Как известно, наиболее опасным периодом считается время с 11 до 4 часов. Именно в этот промежуток солнечные лучи наиболее активны, а риск перегрева организма значительно возрастает. Если работа или другие обстоятельства требуют неотложенных действий и нахождения на улице, необходимо использовать головной убор. Панама, кепка или шляпа помогают защищать голову от воздействия прямых солнечных лучей. Также желательно носить легкую одежду из натуральных тканей, светлых оттенков. Такая одежда лучше пропускает воздух и способствует естественному охлаждению организма. Отдельного внимания заслуживает питание. В жаркую погоду пищеварительная система работает иначе, поэтому тяжелая и жирная пища может создавать дополнительную нагрузку на организм. Врачи рекомендуют включать в рацион больше свежих овощей, фруктов и зелени. Огурцы, помидоры, арбузы, дыни, абрикосы и другие сезонные продукты не только обеспечивают организм витаминами, но и помогают восполнять потерю жидкости. Полезными также являются кисломолочные продукты, легкие супы и блюда, приготовленные на пару. Следует помнить и о безопасности продуктов питания. Летом пища портится значительно быстрее, особенно это касается молочных продуктов, мясных блюд и салатов. Поэтому важно соблюдать правила хранения продуктов и не употреблять пищу, которая долго находилась под воздействием высокой температуры. Пищевые отравления в летний период являются одной из распространенных причин ухудшения здоровья. Высокая температура воздуха может влиять и на эмоциональное состояние человека. Многие замечают повышенную раздражительность, усталость и сохранение работоспособности. Это связано с тем, что организм тратит дополнительные ресурсы на поддержание нормальной температуры тела. Чтобы избежать переутомления, рекомендуется планировать наиболее важные дела на утренние или вечерние часы, а днем по возможности делать небольшие перерывы для отдыха.

В некоторых горных районах Сагдийской области и районах республиканского подчинения сегодня возможны кратковременные дожди и грозы. Если непогода застала вас на улице, следует избегать открытых возвышенностей, одиноко стоящих деревьев и металлических конструкций. Во время грозы лучше укрыться в помещении или автомобиле. В жаркие дни особое внимание стоит уделять пожилым родственникам и соседям. Нередко именно люди старшего возраста тяжелее переносят высокие температуры. Простое напоминание о необходимости пить воду, отдыхать в прохладном месте и избегать перегрева может помочь предотвратить серьезные проблемы со здоровьем. Если вы почувствовали сильную жажду, головокружение, слабость, учащенное сердцебиение, тошноту, головную боль или повышение температуры тела, это могут быть признаки теплового удара или перегрева. В такой ситуации необходимо немедленно перейти в прохладное место, выпить воды, ослабить тесную одежду и при необходимости обратиться за медицинской помощью. Жаркая погода требует внимательного отношения к своему здоровью. Соблюдение простых профилактических мер поможет легче перенести высокие температуры, сохранить хорошее самочувствие и избежать нежелательных последствий для организма. Берегите себя и своих близких, следите за водным балансом, правильно питайтесь и не забывайте о мерах защиты от жажды. Желаем вам здоровья, бодрости и хорошего настроения на этот летний день. Мы прервемся на небольшую музыкальную паузу. Оставайтесь с нами. Далее по заказу нашей слушательницы из Душанбе играет песня «Грею счастье» в исполнении «Елки».

0: эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM. Это радио «Садой Душанбе». У микрофона Ангелина Салихова. В соответствии с графиком проведения праздников и юбилеев, фестивалей, выставок, культурно-просветительских мероприятий и народных традиций в Республике Таджикистан на 2026 год, утвержденным распоряжением президента Республики Таджикистан, в октябре в Таджикистане состоится республиканский конкурс «Лучший знаток произведений лидера нации». Конкурс будет проведен по инициативе государственного учреждения «Национальная библиотека» исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан среди студентов средних и высших профессиональных учебных заведений. Конкурс будет проведен с целью чествования славной истории таджикского народа, глубокого и всестороннего изучения многогранной деятельности президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона на пути формирования государства и укрепления национального единства, построения новой модели демократического, правового, светского и единого таджикского государства в новых исторических условиях, всестороннего изучения политической школы лидера нации. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: А мы продолжаем, далее немного поговорим о спорте. Тринадцатого-четырнадцатого июня в спортивном комплексе «Дворец тенниса и водных видов спорта города Душанбе» состоится 15-й чемпионат Азии по куражу, который соберет сильнейших спортсменов континента из 24 стран. Турнир проводится при поддержке Международной ассоциации кураша, Азиатской конфедерации кураша и Федерации кураша Таджикистана. За медали чемпионата спортсмены поспорят в 16 весовых категориях. Сборную Таджикистана на домашнем первенстве представят 11 спортсменов, в частности, 8 мужчин и 3 женщины. По информации организаторов, все подготовительные работы завершены, а спортивный объект полностью готов к приему участников и гостей чемпионата. Об этом рассказал первый вице-президент Федерации кураша Таджикистана Ахмат Хакиров.
1: Подготовительные работы проходят на высоком уровне. Уже около недели Федерация кураша Таджикистана ведет активную подготовку на территории этого спортивного комплекса. Специалисты занимаются организационными вопросами, подготовкой площадок и созданием необходимых условий для проведения соревнований. Уверен, что предстоящий турнир пройдет на достойном уровне и оставит хорошее впечатление как и у участников, так и у гостей мероприятия.
0: Ожидается, что соревнования подарят болельщикам немало ярких и бескомпромиссных схваток с участием ведущих мастеров кураша Азии. Кроме того, чемпионат станет важным этапом подготовки спортсменов к предстоящим международным стартам. Отметим, что Душанбе уже имеет опыт проведения турниров такого уровня. С наступлением летнего зноя в стране официально стартовал плавательный сезон. Повышение температуры воздуха совпало с крупным спортивным событием в столице. В честь Дня национального единства в Душанбе прошли городские соревнования по плаванию среди детей и подростков. Главными участниками заплывов стали юные атлеты, которые только делают свои первые, но уверенные шаги в этом олимпийском виде спорта. Официальный старт первенству дали на торжественной церемонии открытия. К участникам обратились руководители столичного спортивного ведомства, а также администрация и тренерский штаб специализированной спортивной школы Олимпийского резерва номер 4 по плаванию и прыжкам в воду. Выступавшие подчеркнули, что ключевая задача турнира состоит не просто в популяризации здорового образа жизни, но и в обеспечении безопасности подрастающего поколения. Профессиональные навыки плавания – это лучший способ предотвратить несчастные случаи на открытых водоемах в опасный летний период. В связи с этим специалисты призывали родителей активнее сотрудничать со спортивными школами и доверять обучение детей квалифицированным наставникам. О целях турнира рассказал Рахим Джон Набизуда, директор школы.
2: Цель проведения подобных мероприятий прежде всего заключается в пропаганде здорового образа жизни и привлечении детей и подростков к занятиям спортом. По сравнению с прошлым годом, количество участников значительно увеличилось, и между ними развернулась серьезная конкуренция. По итогам соревнований лучшие спортсмены завоевали путевки в финальный этап республиканского турнира, который состоится 20-21 июня.
0: Юные пловцы демонстрировали свое мастерство на дистанциях 25 и 50 метров. Программа соревнования охватила несколько ключевых дисциплин, включая вольный стиль, плавание на спине и зрелищные эстафеты. Для тренерского состава этот турнир стал возможностью оценить результаты ежедневного кропотливого труда и провести селекцию. Массовое привлечение молодежи к секции позволяет выявить перспективных атлетов, которые в будущем представят страну но на республиканских и международных турнирах.
3: Мне очень понравилось. Спасибо, что я получила 3-е место. Приходите, если хотите заниматься плаванием, пожалуйста. Это очень хороший вид спорта. Он помогает всему здоровью.
0: Финальной точкой спортивного праздника стала церемония награждения. Победителям и призерам, показавшим лучшие результаты на своих дистанциях, в торжественной обстановке вручили заслуженные медали и почетные грамоты. В столице страны в соответствии с планом мероприятий Федерации шахмат Таджикистана в сотрудничестве с Управлением по делам молодежи и спорта города Душанбе состоялся открытый шахматный турнир «Душанбе Open Cup 2026», который собрал около 200 любителей интеллектуальной игры различных возрастов и уровней подготовки. Соревнования прошли в гостинице «Хаят Редженси» и стали очередным шагом в развитии шахматного движения в стране. Турнир проводился в двух группах. Судейство осуществлялось в соответствии соответствии с правилами Международной шахматной федерации. Об этом рассказал Зафар Назарзуда, директор специализированной спортивной школы Олимпийского резерва номер 7 по шахматам и шашкам.
4: Мы разделили на две группы, группа А и группа Б. В группе Б могут участвовать игроки, не имеющие рейтинга. В группе А играют все те шахматисты, у которых уже есть рейтинг. Цель таких турниров – это популяризация шахмат в стране, в регионах, выявление талантливых юных шахматистов.
0: В последние годы шахматы становятся все более популярными в Таджикистане. Этот вид спорта способствует развитию логического мышления, памяти, концентрации внимания и умения принимать решения в сложных ситуациях. Благодаря поддержке спортивных организаций и энтузиастов, шахматное движение в стране продолжает расширяться, привлекая все больше детей, молодежи и взрослых. По словам организаторов, главной целью турнира является популяризация шахмат, создание условий для повышения мастерства игроков, выявление талантливых спортсменов и привлечение новых участников к интеллектуальному спорту. Спортсменов на пути к медалям поддерживают их родители, которые рады тому, что турниры по этому виду спорта проводятся на постоянной основе.
5: Здравствуйте, меня зовут Фарангиз. На протяжении года уже мы участвуем в турнирах, которые проходят в городе Душанбе и организовывает федерация. У меня два сына участвуют, Олег и Добрыня Петровы. Вот сегодня мы пришли сюда, на Душанбе Open Cup. И в частности, мне хочется сказать, что последние годы очень хорошо вот этот вид спортивной деятельности, как можно сказать, шахматы, развивается. Нам очень нравится. И мы стараемся как бы тоже в ногу со временем именно в развитии шахмат города Душанбе участвовать и развиваться вместе с федерацией. Спасибо им большое за организацию, за то, что они вносят весомый вклад именно в этот вид спорта.
0: По итогам соревнований лучшие участники были награждены кубками, медалями, грамотами и ценными призами. Награды вручались среди мужчин и женщин, а также в возрастных категориях до 8, 10, 12 и 14 лет. Отдельные призы получили ветераны шахмат в возрастных группах старше 50 и 60 лет. Развитие отечественного спорта и подготовка квалифицированных кадров выходят на новые.

0: Материально-техническая база позволяет существенно повысить уровень мастерства студентов и качество их тренировочного процесса. В планах Федерации создание на базе института специализированной технической базы. Это позволит на системной основе отбирать наиболее перспективных студентов и преподавателей для включения в состав национальной сборной. Отметим, что Федерация настольного тенниса Таджикистана демонстрирует высокую динамику развития. С начала года в республике уже организован ряд крупных турниров, в их числе Кубок Федерации, объединивший более 100 спортсменов, а также масштабный международный турнир на Кубок президента Республики Таджикистан, прошедший в Дангаринском районе, в котором приняли участие ведущие отечественные и зарубежные теннисисты. Главной задачей проведения подобных первенств остается популяризация настольного тенниса как олимпийского вида спорта, выявление молодых талантов и укрепление авторитета суверенного Таджикистана на мировой спортивной арене. В Национальном олимпийском комитете Таджикистана состоялось собрание, посвященное стратегическим изменениям в структуре Федерации дзюдо страны. В ходе встречи был официально представлен обновленный тренерский состав национальной сборной. Главной целью проводимых изменений является создание конкурентоспособной команды, способной успешно выступать на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом отметил вице-президент Федерации дзюдо Таджикистана Эргаш Махмадбеков. Новым главным тренером национальной сборной Таджикистана назначен известный грузинский специалист Ираклий Узнадзе. 54-летний наставник обладает богатым международным опытом и на протяжении многих лет возглавлял сборные Грузии и Турции. В ходе своей профессиональной деятельности Ираклий Узнадзе работал тренером олимпийской сборной Турции в 2008 году. В 2009-2010 годах работал помощником тренера национальной сборной Грузии по дзюдо. 2012-й главный тренер молодежной сборной Грузии по дзюдо. 2013-2016 главный тренер национальной сборной Грузии по дзюдо. Главным тренером национальной сборной Турции Ираклий Узнадзе работал в 2017-2021 и 2023-2024 годах. В его спортивных достижениях значится бронза чемпионата Европы 1995 года, бронза чемпионата Европы 1998 года, а также бронза чемпионата Европы 2001 года. Кроме того, специалист являлся чемпионом Европы 2022 года. В качестве главного тренера сборной Грузии на счету специалиста 30 медалей Гран-слам, 71 медаль Гран-при, 7 медалей Мастерсов, 22 медали чемпионата Европы, 7 медалей чемпионатов мира и 1 серебряная, а также 1 бронзовая медаль Олимпийских игр Рио 2026.
1: Для меня большая честь возглавить таджикскую сборную по дзюдо. У таджикской дзюдо большое будущее. И надеюсь, что это будущее мы завоевываем вместе, целенаправленностью, дисциплиной и единством в команде. Я хочу сказать слова благодарности господину президенту Федерации, Федерации дзюдо, что они остановились на моем кандидатуре. Подписываем соглашение до Олимпийских игр 2028 года. Я со своей стороны делаю все возможное для достижения поставленных целей. Я с командой более-менее знаком. Я уже давно наблюдаю за таджикскими спортсменами, потому что они себя очень хорошей стороны показывают. Я до этого руководил двумя командами, турецким и грузинским. И в это время все равно они были тогда как конкуренты для меня, а сейчас уже будут моей командой. Так что я сдалека был знаком, а сейчас уже осуществим близкие знакомства и будем бороться за медали уже совместными силами. Надо сформировать сначала команду, первое это что сформировать, потому что сейчас, да, первые номера, может, уже более-менее вы тоже знаете, все знают, но сейчас в команде должно быть дух единства, дух страны, что они должны все знать, что они члены сборной команды и что на них равняется молодежь, поэтому сейчас у нас цель будет команду объединить, чтобы в команде был здоровый дух и вместе идти шаг за шагом и достичь больших высот.
0: В обновленный тренерский штаб также вошел Арчил Наваловский, который будет работать помощником главного тренера и отвечать за техническое и методическое сопровождение команды. Мухаммад Мурод Абдурахмунов, старший тренер, легендарный таджикский дзюдоист, участник Олимпийских игр, обладатель лицензии Академии IGF. Его задача заключается в сохранении преемственности традиций и руководства национальной

профессиональным блоком подготовки. Абдулла Наботов – помощник тренера, специалист, отвечающий за селекцию и интеграцию молодых атлетов во взрослую сборную. Федерации дзюдо Таджикистана уверены, что опыт и профессионализм нового тренерского штаба помогут раскрыть потенциал отечественных спортсменов и укрепить позиции страны на международной арене. А это была программа про спорт на волне 102.2 FM. Вы слушаете радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами.

Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вы на волне 102.2 FM. С вами Малика Шарипова. В истории персидско-таджикской литературы есть имя, которое долго оставалось в тени. Женщина, чьи стихи пережили века, а любовь стала легендой. Сегодня мы говорим о Рабии Балхи, первой поэтессе Востока, чьи рубаи звучат так, будто написаны вчера. Рабия Балхи, она относится к X веку, первая женщина-поэтесса в истории персидско-таджикской литературы исламского периода и современница основоположника персидской поэзии Рудаки. Это признано ЮНЕСКО, включивший ее 1050-летие в список памятных дат на 2026-27 года. Рабия писала на персидском и арабском языках в основе в жанре рубаи, четверостиши. Ее поэзия отличает искренность и глубокий лиризм, открывший новые направления в литературе. Ее жизнь и творчество тесно связаны с трагической историей любви к рабу по имени Бекташ, за что она была казнена собственным братом. Эта история легла в основу поэм «Илахи Нама» Фарида Дина Аттара и «Гулистани Ирам» Резагули Хана. От ее творчества сохранилось лишь около 55 бейтов, строк. Остальное было уничтожено, но эти строки раскрывают силу чувств и позволяют считать ее матерью персидской поэзии.

А сейчас немного о ее произведении, которое оставило неизгладимый след в истории персидской литературы.

все лицо свое кровью окрасила я, да ресниц меня в бурный поток погрузил. Нет, ошиблась я, ты всю меня иссушил, ты, войдя в мое сердце, остался навек. Нет, ошиблась, не кровь, ты, а ты лишь человек. Ты ручьями пролил слезы из глаз моих, ты хотел, чтобы коса омыла я в них. Я как рыба в песке, извиваясь в огне, я зову, не идешь ты ко мне. Во дворце здесь влюбленную так сторожат, чтобы внезапно затем бросить заживо в ад, чтобы в аду она тайну высокой любви начертала на стенах, в огне и в крови. Как держаться в тебе? Где ты, милый, сейчас? А мне крови писать этот смертный рассказ. Это было немного поэзии о прекрасной поэтессе персидской литературы Рабии Балхи.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: В комитете Маджлиси Мили Маджлиси Оли Республики Таджикистан по экономике и коммуникации состоялось заседание. Согласно повестке дня, члены комитета рассмотрели законы Республики Таджикистан о внесении изменений в налоговый кодекс Республики Таджикистан, о внесении дополнений в закон Республики Таджикистан о государственном и материальном резерве, о внесении дополнений в закон Республики Таджикистан об обращении с радиоактивными отходами, о внесении дополнений в закон Республики Таджикистан о техническом нормирование, а также о внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о казначействе. По итогам их рассмотрения соответствующие заключения были представлены в Маджлисе Миле. Кроме того, на заседании члены комитета рассмотрели законы Республики Таджикистан о внесении изменений в закон Республики Таджикистан об использовании атомной энергии, о внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о промышленной безопасности опасных производственных объектов, о внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о торговле и бытовом обслуживании, о внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о других обязательных платежах в бюджет, а также о внесении изменений в закон Республики Таджикистан о радиоактивной безопасности. По результатам рассмотрения по данным законопроектам также были подготовлены и направлены в Маджлисе имели соответствующие заключения. В комитете Маджлиси Мили Маджлиси Оли Республики Таджикистан по координации деятельности Маджлиси Мили с Маджлиси Намуэндагон, органами исполнительной власти, общественными объединениями, средствами массовой информации и по межпарламентским связям состоялось заседание. На заседании члены комитета были рассмотрены три вопроса. Конституционный закон Республики Таджикистан о внесении изменений в Конституционный закон Республики Таджикистан о правительстве Республики Таджикистан, закон Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан об органах самоуправления поселков и сел и закон Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан об электронном документе и электронной подписи. По результатам рассмотрения указанных вопросов в Маджлисе Мили были предоставлены соответствующие заключения. Министр транспорта Республики Таджикистан Азим Ибрахим и начальник железнодорожного бюро Министерства земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея Ким Тэ Бен и начальник отдела зарубежных проектов Национальной железнодорожной корпорации Республики Корея О Бен Ил 10 июня рассмотрели вопросы реализации инвестиционных проектов в дорожно-транспортной сфере. Таджикистан и Южная Корея в настоящее время реализуют 4 проекта в дорожно-транспортной отрасли. Стороны договорились начать в текущем году реализацию еще одного нового проекта по развитию интеллектуального транспорта в Душанбе. На встрече также обсуждалась подготовка специалистов железных дорог и метро, повышение квалификации работников в железнодорожной отрасли. Одним из важных вопросов обсуждений сторонами было использование широких возможностей на саммите «Центральная Азия-Корея», который состоится в сентябре текущего года в Сеуле. Было отмечено, что саммит может способствовать развитию двустороннего сотрудничества и достижению еще больших успехов в этом направлении. Одним из вопросов, предложенных в рамках саммита, является подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством транспорта Республики Таджикистан и Министерством земли, инфраструктуры и транспорта Кореи. Председатель Государственного комитета по земельному управлению и геодезии Республики Таджикистан Ориф Худжазуда принял делегацию Азербайджанской Республики под руководством заместителя руководителя Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджанской Республики Рустама Шахбазова. Председатель Государственного комитета ответил, что данная встреча создает хорошую возможность для ознакомления с производственным процессом, информационными системами, геодезическими оборудованиями, а также опытом работы предприятий и учреждений системы Государственного комитета по земельному управлению и геодезии Республики Таджикистан. Было предложено расширить сотрудничество в сфере земельного кадастра, геопространственных данных, электронных госуслуг, подготовки кадров и реализации совместных проектов. В ходе визита делегация Азербайджанской Республики также ознакомилась с деятельностью предприятий и учреждений системы Государственного комитета, а также с историческими и туристическими возможностями Таджикистана. Вы слушали новости на радио Садуи Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.

Мое любимое время года – июнь, начало лета, когда все еще впереди. Так и надо жить, не оборачиваясь, и верить, что впереди все лето, а позади вся зима. Лето на 102.2 FM.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM. Это радио «Садой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. 12-я международная торговая ярмарка «СОКТ-2026» состоится 18-19 июня в Худжанде. В рамках ярмарки планируется проведение торгово-инвестиционного форума, в ходе которого таджикские компании и предприятия представят свою разнообразную продукцию и подпишут соглашение о сотрудничестве с партнерами по развитию для поиска новых рынков сбыта. Выставка проводится с целью поддержки международной торговли, повышения экспортного потенциала, налаживания взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными странами, привлечения инвестиций, внедрения новых технологий, расширения сотрудничества с международными финансовыми организациями. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. В Беларуси прошел республиканский форум молодых ученых. В офисе азербайджанского представительства телерадиокомпании «Мир» прошел шахматный турнир. А также новости из Таджикистана и Армении прямо сейчас.
0: Беларусь.
1: Республиканский форум молодых ученых Беларуси собрал больше 200 специалистов со всей страны. О современных исследованиях узнал Игорь Фадеев.
2: Молодые ученые могут реализовать себя совершенно в любом направлении, от точных или гуманитарных до естественных наук. Главное преимущество молодежи в науке – гибкость и нестандартный подход к исследованиям. А наработать экспертизу помогают более опытные коллеги по цеху. Идею для исследований старшему преподавателю кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Белорусского государственного метода университета Илони Задора подсказал научный руководитель в ВУЗе. Изучение и выявление гепатита Е – заболевание относительно нового. Передается в основном через воду или пищу. И для групп риска смертельно опасно.
3: Это беременные женщины, ВИЧ-инфицированные, потому что у них даже регистрируются случаи хронизации вирусного гепатита Е. А если это первый генотип вируса, то может даже приводить к мертворождению плода и выкидышам.
2: От идеи до результата 5 лет труда. На выходе две вариации тест-систем для людей и животных. Так как сырое мясо свиньи может быть заразным для человека, разработка молодого ученого в сообществе сразу оценили. Организовали промышленное производство, говорит доктор медицинских наук, профессор, первый проректор Белорусского государственного медуниверситета Сергей Жаворонок.
4: Наша молодежь очень хорошо подготовлена к научным исследованиям. Сейчас, конечно, это сама такое науковедение имеет большой прогресс, проще с одной стороны, но с другой стороны задачи и технологии совсем другие. То есть это генодиагностика, вот разработка различных вариантов ПЦР-анализа.
2: Для поддержки молодых ученых в стране выделяют гранты на исследования. Специалистов также привлекают к выполнению заданий госпрограмм. Это способствует диалогу коллег из разных стран.
0: Азербайджан.
1: В офисе азербайджанского представительства телерадиокомпании «Мир» прошел шахматный турнир для школьников. Для проведения соревнования сотрудники компании предоставили свои рабочие места. За ходом событий наблюдал Кимран Гусейнов.
5: Соревнование собрало 16 участников, воспитанников детско-юношеской спортивной школы. Несмотря на юный возраст, многие из ребят уже имеют первый разряд и являются призерами престижных турниров. На каждую партию отводится 10 минут. По правилам, одно поражение ведет к выбыванию, поэтому участники предельно сконцентрированы. Среди участниц Лейла Салманлы, одна из сильнейших в своей возрастной категории. В прошлом году она стала бронзовым призером шахматного фестиваля в Кянже.
6: Важно не только нацеленность на победу, но и стойкость. Родители, которые привели меня в шахматы, всегда говорят, даже если проиграешь, не раскисай. Проанализируй ошибки и двигайся дальше. Впереди много соревнований. Для меня это самый ценный совет.
5: Турнир организован совместно с Управлением молодежи и спорта города Баку. Для проведения соревнования сотрудники представительства предоставили рабочие места. Представители управления выразили им благодарность за создание необходимых условий в проведении соревнования.
7: Мы уже второй год проводим подобный турнир в стенах азербайджанского представительства. И хотелось бы поблагодарить ваше руководство и сотрудников за то, что создали все необходимые условия для этого соревнования. И, пользуясь случаем, хочу также поздравить всех с Международным днем защиты детей.
5: В качестве судей выступили сотрудники телекомпании. Корреспондент Эльнур Юсипов имеет третий разряд по шахматам. В детстве участвовал в городских чемпионатах.
8: За очень интересную партию наблюдаю. Порой эмоции зашкаливают. Ребята показывают очень интересную игру. Кто знает, может кто-то из них в будущем поднимется на пьедестал международных турниров.
5: Все участники получили сертификаты, а победителей и призеров наградили кубками.
0: Таджикистан.
1: В Душанбе начался новый сезон внутригородских туристических маршрутов – путешествия на красных автобусах. Жители и гости столицы смогут познакомиться с историческим, культурным и архитектурными достопримечательностями города. Нушин Кузиева отправилась по одному из маршрутов.
9: В новом сезоне туристам предлагают сразу несколько направлений. Это обзорные экскурсии по Душанбе и поездки в историко-культурный комплекс «Гисарская крепость». На первом этапе красные автобусы будут входить на маршруты по выходным дням. Красный двухэтажный автобус отправляется от парка Куруши-Кабир. По пути туристы проследуют по главному проспекту столицы Рудаки. Протяженностью более 10 километров увидят монумент Исмаила Самани, основателя таджикского государства, ставшего визитной карточкой Душанбе, площадь Истиклол, что в переводе означает независимость, а также один из

0: Али Арабия признается, что поездка ему очень понравилась.
1: Во время этой экскурсии смог посмотреть на город по-новому. Очень понравилось, что по пути рассказывают историю столицы. Душанбе – красивый, зеленый и уютный город.
0: Сезон туристических маршрутов продлится до октября. Проект «Путешествия на красных автобусах» реализуется второй год подряд.
2: Армения.
3: В Армению с гастролями приехал российский виолончелист Александр Рам. Также артист провел мастер-классы для учеников музыкальных школ. На одном из концертов побывала Арпи Меликян.
4: Первый концерт гастрольной программы прошел в Анадзоре в местной музыкальной школе. Здесь прозвучали произведения Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Арно Бабаджаняна. Зрители особенно отметили эмоциональную глубину и выразительную манеру исполнения музыканта. Для Александра Рама это не первый визит в Армению. Музыкант неоднократно выступал в Ереване и путешествовал по стране вместе с семьей. Сейчас же один из самых востребованных виолончелистов своего поколения представил программу не только столичной публике, но и жителям регионов.
5: В регионах тоже хотят слышать музыку. И сегодня я приехал вместе с моим другом Гарри Фрикяном сыграть свои любимые сочинения. Я не делаю, если честно, различий между публикой там, в Армении, в России или там, в Европе. Я всегда играю для людей. И если у нас устанавливается контакт, то все получается. Вот тот самый невербальный вот ощущение атмосферы. И в Армении всегда это происходило. Поэтому публика замечательная.
4: Международное признание Александр Рам получил после побед на престижных конкурсах и выступлений на крупнейших сценах мира. За профессиональными достижениями стоит личная история преодоления. Несколько лет назад музыкант получил серьезную травму руки, но сумел вернуться на сцену и продолжил концертную деятельность. И даже записал получивший высокие оценки критиков альбом.
5: Не существует никакой формулы успеха. Но есть определенные вещи, которые обязательно нужно делать. А вот успех придет или не придет, это уже второй вопрос. Ну, конечно, много заниматься, качественно заниматься, с головой заниматься. И чем раньше, тем лучше. Я не считаю, что искусство создается в так называемом сферическом вакууме, то есть отдельно от жизни. Может быть, неосознанно, но все-таки жизнь очень сильно, и жизненный опыт очень сильно влияет. И мы, музыканты, как интерпретаторы, оживляющие великую музыку, тоже должны вкладывать частичку себя. А где взять эту частичку себя из жизненного опыта?
4: После регионов Александр Рам выступит в столице вместе с пианистом Гарри Еприкяном в концертном зале имени Арно Бабаджаняна. Они представят слушателям шедевры мировой классики и произведения композиторов 20 века.
2: Беларусь.
3: В Беларуси форум женщин-предпринимателей союзного государства объединил более 500 участниц. Мероприятие прошло в Минске впервые. Игорь Фадеев узнал, какие бизнес-направления особенно популярны у жительниц обеих стран.
6: Традиционно женский бизнес в нашей стране – это индустрия красоты и здравоохранения. Но сейчас растет интерес и к информационным технологиям, машиностроению, деревообработке, а также логистике и транспортным услугам. Эти области перспективны для обеих стран. Для старта бизнеса чаще всего выбирают туризм. В Беларуси 13 основных видов путешествий. Среди них агронаправление, историко-культурное, медицинское, лечебное, экологическое. Особую популярность набирают экскурсии на предприятия, рассказывает предприниматель Наталья Кранчик.
7: Это мое первое дело, и хочется рассмотреть такое направление, как промышленный туризм. Белорусы не только добрые, дружелюбные, но и очень трудолюбивые. Поэтому мы хотели бы показать промышленность.
6: Наталья помогает раскрыть двери предприятий для туристов. Путешественники могут увидеть, как с конвейера сходят белорусские тракторы и карьерные самосвалы, как варят сгущенку и сыр. Для компаний это возможность обзавестись новыми покупателями, говорит первый заместитель министра экономики Беларуси Иван Вижновец.
8: У нас в Республику Беларусь посетило больше 450 тысяч российских туристов. С учетом того, что у нас открытые границы, создана довольно-таки хорошая инфраструктура, поэтому и женское предпринимательство в рамках союзного государства мы в первую очередь видим в туризме. Но это не отменяет и иных направлений, в том числе и в рамках кооперации.
6: За последние 5 лет интерес белоруса к своему делу возрос. Сейчас в стране около 85 тысяч предпринимательниц. И при этом около половины руководящих должностей на предприятиях также занимают женщины, рассказывает председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.
9: У нас социально ориентированный или женский бизнес. Они создают рабочие места и создают благо не только для себя, для своей семьи и для детей, но и они очень внимательно относятся к людям, которых берут на работу. Плюс мировая практика показывает, что женский бизнес реже банкротится.

0: международный форум в Минске позволяет не только обменяться опытом, но и найти партнеров для совместных проектов.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
2: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».

0: Фавзия Карматуло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.
1: Шумо сулфа шудед, ва он на танло шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоид ки сулфа бартараф шавад дар хол, ба шумо ёри медиҳад брамисол.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: Нозия Караматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июнь, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилали бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرمولای ملهمی پرتاثیر زود به بفته‌ها وارد شده درد را سبک می‌سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می‌برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: таб дорад ё дандон мебарорад. Пардифен беби ба шумо кумак мерасонад. Ба кӯдакони аз синни 2 сола бошад. Пардифен Kids.
4: Пардифен аз ширкати Vega Farm.
5: Пардози фалак баланду парвози фалак. Эҷози фалак, сузи фалак, сози фалак. Нолида равад баланд рӯ бар хуршид. Бошад ки шавад кушода бас рози фалак. Андешаҳои мусиқишиносон роҷе ба ин жанри нодири мусиқии суннатӣ, суҳбатҳо бо фалаксароёни касбӣ ва истеъдодҳои ҷавон дар барномаи Асрори Фалак тақдим аз радиои Садои Душанбе.

0: Радиои садои Душанберо дар ноҳияи Балҷубон метавонед рӯи мавҷи 106 FM гӯш кунед.
1: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
2: Вы на волне 102.2 FM. Это радио «Садой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. В октябре в Душанбе состоится международный симпозиум на тему «Место и ценность арийской цивилизации в общечеловеческой истории. От вчерашнего дня до сегодняшнего». В нем примут участие ученые и исследователи из стран Европы, Азии и Ближнего Востока. Ожидается, что на международном симпозиуме высокого уровня ученые и исследователи из зарубежных стран обсудят различные вопросы, связанные с исследованием на наследие арийской цивилизации. Международный симпозиум пройдет в рамках поручений президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона по созданию в Душанбе Центра арийской цивилизации. Эта инициатива является доказательством исторической роли таджиков в возрождении материальной и духовной культуры арийцев, а культурные мероприятия направлены на укрепление национальных, исторических и культурных ценностей, расширение государственной политики в этом направлении, особенно на возрождение древних арийских ценностей. Активное участие государства и общества в деле развития культуры и науки, прежде всего повышение уровня национального менталитета таджикского народа. Инициатива является свидетельством громадной роли древней арийской истории в государственной культурной политике и заложила основу для создания Центра арийской цивилизации. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта каждые полчаса в программе «Новости».

Нозия Экраматло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

0: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Шумо сулфа шудед, ва он на танло шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоед ки сулфа бартараф шавад дар хол, ба шумо ёри медиҳад брамисол.

0: кӯдак таб дорад ё дандон мебарорад, Пардифен Беби ба шумо кӯмак мерасонад. Ба кӯдакони аз синни 2 сола бошад, Пардифен Kids. Пардифен аз ширкати Vega Farm.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Вы на волне 102.2 FM. Это радио Садуи Душанбе. У микрофона Ангелина Салихова. Шестнадцатого июня в 10:00 утра состоится шестая сессия Маджлис-Семили Маджлис-Оли Республики Таджикистан седьмого созыва. Об этом сообщает Маджлис-Семили Маджлис-Оли Республики Таджикистан. В Душанбе состоялось 53-е заседание Совета министров Организации сотрудничества железных дорог, в котором приняли участие руководители транспортных ведомств, государств-членов организации, представители железнодорожных администраций, международных организаций и экспертного сообщества. Выступая на церемонии открытия заседания, премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода отметил важность проведения 53-го заседания Совета министров Организации сотрудничества железных дорог для укрепления международного сотрудничества, развития евразийских транспортных коридоров, повышения конкурентоспособности транспортной отрасли и обеспечения устойчивого развития железнодорожных перевозок. Нынешнее заседание было приурочено к 70-летию со дня образования Организации сотрудничества железных дорог. В его рамках были рассмотрены вопросы, связанные с развитием международного сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта. В ходе заседания было подчеркнуто, что за годы своей деятельности Организация сотрудничества железных дорог внесла значительный вклад в укрепление торгово-экономических связей между государствами Европы и Азии, развитие международных перевозок, совершенствование нормативно-правовой базы и расширение транспортных коридоров. Участники заседания проанализировали итоги деятельности организации за 2025 год, обсудили вопросы транспортной политики, развития железнодорожной инфраструктуры, совершенствования нормативно-правовых документов и реализации совместных проектов. Также были рассмотрены вопросы повышения уровня подготовки специалистов отрасли, внедрения современных технологий, цифровизации услуг и расширения многостороннего сотрудничества в сфере международных перевозок. Отмечалось, что Республика Таджикистан в рамках проводимой руководством страны политики уделяет особое внимание развитию транспортной инфраструктуры и укреплению региональных и международных транзитных связей, принимая необходимые меры для реализации инициатив в области транспортной интеграции. Центр стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан совместно со секретариатом форума сотрудничества Корея-Центральная Азия 24-25 июня провел третий форум аналитических центров Корея-Центральная Азия. В работе форума примут участие руководители и представители ведущих аналитических и исследовательских центров экспертного сообщества, международных организаций и фондов, а также сотрудники дипломатических представительств государств Центральной Азии и Республики Корея, аккредитованных в Республике Таджикистан. Основной целью мероприятия является углубление стратегического диалога и расширение многостороннего сотрудничества между Республикой Корея и странами Центральной Азии. Проведение форума имеет особое значение в преддверии саммита Корея-Центральная Азия, который запланирован на сентябрь 2026 года. В этой связи форум станет важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов регионального взаимодействия и выработки практических рекомендаций, способных внести существенный вклад во формирование повестки предстоящего саммита и межпарламентских консультаций. Ожидается, что результаты форума будут способствовать дальнейшему укреплению партнерских отношений, а также выработке новых подходов к развитию взаимовыгодного сотрудничества. Вы слушали новости на радио Садуи Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Наши координаты sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
3: Ойо дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غم خوری خیش. ملهمی پردیفن اکتیف رو استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود با بفته وارد شده درد رو سبوک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غم خوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.

Хотите поздравить близкого вам человека? Или, возможно, проголосовать за любимого исполнителя в нашем хит-параде? Или заказать свою любимую песню в нашем эфире? Звоните по телефонам 227-61-52, 227-61-72. А также отправляйте сообщение на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122. 800-110-122.

Ну а далее немного о погоде. Сегодня в Таджикистане переменная облачность без осадков. Об этом сообщает агентство по гидрометеорологии республики. В Горно-Бадахшанской автономной области переменная облачность, на западе без осадков. На востоке местами кратковременный дождь, ветер западный от 5 до 10, местами с усилением до 10-15 метров в секунду. Температура на западе ночью от 9 до 14 градусов тепла, местами до 16-18, днем от 23 до 28, местами до 30-32 градусов тепла. На востоке ночью от 1 до 6 градусов тепла, днем от 11 до 16. В Сагдийской области переменная облачность, в долинах без осадков. В отдельных районах кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура в долинах ночью от 17 до 22 градусов тепла. Днем от 31 до 36. В горах ночью от 5 до 10 градусов тепла. Днем от 18 до 23. В Хатлонской области также переменная облачность без осадков. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура в долинах ночью от 19 до 24 градусов тепла. Днем от 35 до 40. В предгорьях ночью от 13 до 18 градусов тепла. Днем от 25 до 30. По районам республиканского подчинения переменная облачность, в долинах без осадков. В отдельных горных районах кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура в долинах ночью от 16 до 21 градуса тепла. Днем от 32 до 37. В горах ночью от 8 до 13 градусов тепла. Днем от 24 до 23.

В городе Душанбе переменная облачность, без осадков. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура ночью от 19 до 21 градуса тепла, днем от 33 до 35.

Сегодня на большей части территории Таджикистана ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В удаленных районах температура воздуха днем достигнет 35-40 градусов тепла, в Душанбе воздух прогреется до 33-35 градусов. Такие погодные условия могут оказывать серьезное влияние на самочувствие человека, поэтому важно соблюдать простые правила, которые помогают сохранить здоровье и хорошее самочувствие. Прежде всего, в жаркую погоду необходимо уделять особое внимание питьевому режиму. Высокая температура способствует усилению потоотделения, из-за чего организм теряет не только воду, но и необходимые минералы. Даже незначительное обезвоживание может вызвать головную боль, слабость, снижение концентрации внимания и работоспособности. Специалисты рекомендуют пить воду регулярно в течение дня, не дожидаясь появления сильной жажды. Лучше всего подходит обычная питьевая вода комнатной температуры. Следует ограничивать употребление сладких газированных напитков и большого количества кофе, поскольку они могут усиливать потерю жидкости. Особенно осторожными в жаркие дни должны быть люди пожилого возраста, дети, беременные женщины и граждане, страдающие хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Именно эти категории населения наиболее чувствительны к резким изменениям температуры воздуха. Если есть возможность, в самые жаркие часы дня рекомендуется находиться в помещении или в тени. Как известно, наиболее опасным периодом считается время с 11 до 4 часов. Именно в этот промежуток солнечные лучи наиболее активны, а риск перегрева организма значительно возрастает. Если работа или другие обстоятельства требуют неотложенных действий и нахождения на улице, необходимо использовать головной убор. Панама, кепка или шляпа помогают защищать голову от воздействия прямых солнечных лучей. Также желательно носить легкую одежду из натуральных тканей, светлых оттенков. Такая одежда лучше пропускает воздух и способствует естественному охлаждению организма. Отдельного внимания заслуживает питание. В жаркую погоду пищеварительная система работает иначе, поэтому тяжелая и жирная пища может создавать дополнительную нагрузку на организм. Врачи рекомендуют включать в рацион больше свежих овощей, фруктов и зелени. Огурцы, помидоры, арбузы, дыни, абрикосы и другие сезонные продукты не только обеспечивают организм витаминами, но и помогают восполнять потерю жидкости. Полезными также являются кисломолочные продукты, легкие супы и блюда, приготовленные на пару. Следует помнить и о безопасности продуктов питания. Летом пища портится значительно быстрее, особенно это касается молочных продуктов, мясных блюд и салатов. Поэтому важно соблюдать правила хранения продуктов и не употреблять пищу, которая долго находилась под воздействием высокой температуры. Пищевые отравления в летний период являются одной из распространенных причин ухудшения здоровья. Высокая температура воздуха может влиять и на эмоциональное состояние человека. Многие замечают повышенную раздражительность, усталость и сохранение работоспособности. Это связано с тем, что организм тратит дополнительные ресурсы на поддержание нормальной температуры тела. Чтобы избежать переутомления, рекомендуется планировать наиболее важные дела на утренние или вечерние часы, а днем по возможности делать небольшие перерывы для отдыха.

В некоторых горных районах Сагдийской области и районах республиканского подчинения сегодня возможны кратковременные дожди и грозы. Если непогода застала вас на улице, следует избегать открытых возвышенностей, одиноко стоящих деревьев и металлических конструкций. Во время грозы лучше укрыться в помещении или автомобиле. В жаркие дни особое внимание стоит уделять пожилым родственникам и соседям. Нередко именно люди старшего возраста тяжелее переносят высокие температуры. Простое напоминание о необходимости пить воду, отдыхать в прохладном месте и избегать перегрева может помочь предотвратить серьезные проблемы со здоровьем. Если вы почувствовали сильную жажду, головокружение, слабость, учащенное сердцебиение, тошноту, головную боль или повышение температуры тела, это могут быть признаки теплового удара или перегрева. В такой ситуации необходимо немедленно перейти в прохладное место, выпить воды, ослабить тесную одежду и при необходимости обратиться за медицинской помощью. Жаркая погода требует внимательного отношения к своему здоровью. Соблюдение простых профилактических мер поможет легче перенести высокие температуры, сохранить хорошее самочувствие и избежать нежелательных последствий для организма. Берегите себя и своих близких, следите за водным балансом, правильно питайтесь и не забывайте о мерах защиты от жажды. Желаем вам здоровья, бодрости и хорошего настроения на этот летний день. Мы прервемся на небольшую музыкальную паузу. Оставайтесь с нами. Далее по заказу нашей слушательницы из Душанбе играет песня «Грею счастье» в исполнении «Елки».

0: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM. Это «Радио Садой Душанбе». У микрофона Ангелина Салихова. В соответствии с графиком проведения праздников и юбилеев, фестивалей, выставок, культурно-просветительских мероприятий и народных традиций в Республике Таджикистан на 2026 год, утвержденным распоряжением президента Республики Таджикистан, в октябре в Таджикистане состоится республиканский конкурс «Лучший знаток произведений лидера нации». Конкурс будет проведен по инициативе государственного учреждения «Национальная библиотека» исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан среди студентов в средних и высших профессиональных учебных заведений. Конкурс будет проведен с целью чествования славной истории таджикского народа, глубокого и всестороннего изучения многогранной деятельности президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона на пути формирования государства и укрепления национального единства, построения новой модели демократического, правового, светского и единого таджикского государства в новых исторических условиях, всестороннего изучения политической школы лидера нации. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: А мы продолжаем далее немного поговорим о спорте. С 13-14 июня в спортивном комплексе «Дворец тенниса и водных видов спорта города Душанбе» состоится 15-й чемпионат Азии по куражу, который соберет сильнейших спортсменов континента из 24 стран. Турнир проводится при поддержке Международной ассоциации кураша, Азиатской конфедерации кураша и Федерации кураша Таджикистана. За медали чемпионата спортсмены поспорят в 16 весовых категориях. Сборную Таджикистана на домашнем первенстве представят 11 спортсменов, в частности, 8 мужчин и 3 женщины. По информации организаторов, все подготовительные работы завершены, а спортивный объект полностью готов к приему участников и гостей чемпионата. Об этом рассказал первый вице-президент Федерации кураша Таджикистана Ахмат Хакиров.
1: Подготовительные работы проходят на высоком уровне. Уже около недели Федерация кураша Таджикистана ведет активную подготовку на территории этого спортивного комплекса. Специалисты занимаются организационными вопросами, подготовкой площадок и созданием необходимых условий для проведения соревнований. Уверен, что предстоящий турнир пройдет на достойном уровне и оставит хорошее впечатление как у участников, так и у гостей мероприятия.
0: Ожидается, что соревнования подарят болельщикам немало ярких и бескомпромиссных схваток с участием ведущих мастеров кураша Азии. Кроме того, чемпионат станет важным этапом подготовки спортсменов к предстоящим международным стартам. Отметим, что Душанбе уже имеет опыт проведения турниров такого уровня. С наступлением летнего зноя в стране официально стартовал плавательный сезон. Повышение температуры воздуха совпало с крупным спортивным событием в столице. В честь Дня национального единства в Душанбе прошли городские соревнования по плаванию среди детей и подростков. Главными участниками заплывов стали юные атлеты, которые только делают свои первые, но уверенные шаги в этом олимпийском виде спорта. Официальный старт первенству дали на торжественной церемонии открытия. К участникам обратились руководители столичного спортивного ведомства, а также администрация и тренерский штаб специализированной спортивной школы Олимпийского резерва номер 4 по плаванию и прыжкам в воду. Выступавшие подчеркнули, что ключевая задача турнира состоит не просто в популяризации здорового образа жизни, но и в обеспечении безопасности подрастающего поколения. Профессиональные навыки плавания – это лучший способ предотвратить несчастные случаи на открытых водоемах в опасный летний период. В связи с этим специалисты призывали родителей активнее сотрудничать со спортивными школами и доверять обучение детей квалифицированным наставникам. О целях турнира рассказал Рахим Джон Набизуда, директор школы.
2: Цель проведения подобных мероприятий прежде всего заключается в пропаганде здорового образа жизни и привлечении детей и подростков к занятиям спортом. По сравнению с прошлым годом, количество участников значительно увеличилось, и между ними развернулась серьезная конкуренция. По итогам соревнований лучшие спортсмены завоевали путевки в финальный этап республиканского турнира, который состоится 20-21 июня.
0: Юные пловцы демонстрировали свое мастерство на дистанциях 25 и 50 метров. Программа соревнований охватила несколько ключевых дисциплин, включая вольный стиль, плавание на спине и зрелищные эстафеты. Для тренерского состава этот турнир стал возможностью оценить результаты ежедневного кропотливого труда и провести селекцию. Массовое привлечение молодежи к секции позволяет выявить перспективных атлетов, которые в будущем представят страну на республиканских и международных турнирах.
3: Мне очень понравилось. Спасибо, что я получила 3-е место. Приходите, если хотите заниматься плаванием, пожалуйста. Это очень хороший вид спорта. Он помогает всему здоровью.
0: Финальной точкой спортивного праздника стала церемония награждения. Победителям и призерам, показавшим лучшие результаты на своих дистанциях, в торжественной обстановке вручили заслуженные медали и почетные грамоты. В столице страны в соответствии с планом мероприятий Федерации шахмат Таджикистана в сотрудничестве с Управлением по делам молодежи и спорта города Душанбе состоялся открытый шахматный турнир «Душанбе Open Cup 2026», который собрал около 200 любителей интеллектуальной игры различных возрастов и уровней подготовки. Соревнования прошли в гостинице «Хаят Редженси» и стали очередным шагом в развитии шахматного движения в стране. Турнир проводился в двух группах. Судейство осуществлялось в соответствии соответствии с правилами Международной шахматной федерации. Об этом рассказал Зафар Назарзуда, директор специализированной спортивной школы Олимпийского резерва номер 7 по шахматам и шашкам.
4: Мы разделили на две группы, группа А и группа Б. В группе Б могут участвовать игроки, не имеющие рейтинга. В группе А играют все те шахматисты, у которых уже есть рейтинг. Цель таких турниров – это популяризация шахмат в стране, в регионах, выявление талантливых юных шахматистов.
0: В последние годы шахматы становятся все более популярными в Таджикистане. Этот вид спорта способствует развитию логического мышления, памяти, концентрации внимания и умения принимать решения в сложных ситуациях. Благодаря поддержке спортивных организаций и энтузиастов, шахматное движение в стране продолжает расширяться, привлекая все больше детей, молодежи и взрослых. По словам организаторов, главной целью турнира является популяризация шахмат, создание условий для повышения мастерства игроков, выявление талантливых спортсменов и привлечение новых участников к интеллектуальному спорту. Спортсменов на пути к медалям поддерживают их родители, которые рады тому, что турниры по этому виду спорта проводятся на постоянной основе.
5: Здравствуйте, меня зовут Фарангиз. А на протяжении года уже мы участвуем в турнирах, которые проходят в городе Душанбе и организовывает федерация. У меня два сына участвуют, Олег и Добриня Петровы. Вот сегодня мы пришли сюда, на Душанбе Open Cup. И в частности, мне хочется сказать, что последние годы очень хорошо вот этот вид спортивной деятельности, как можно сказать, шахматы, развивается. Нам очень нравится. И мы стараемся как бы тоже в ногу со временем именно в развитии шахмат города Душанбе участвовать и развиваться вместе с федерацией. Спасибо им большое за организацию, за то, что они вносят весомый вклад именно в этот вид спорта.
0: По итогам соревнований лучшие участники были награждены кубками, медалями, грамотами и ценными призами. Награды вручались среди мужчин и женщин, а также в возрастных категориях до 8, 10, 12 и 14 лет. Отдельные призы получили ветераны шахмат в возрастных группах старше 50 и 60 лет. Развитие отечественного спорта и подготовка квалифицированных кадров выходят на новый уровень. В рамках двустороннего сотрудничества Федерация настольного тенниса Таджикистана передала Таджикскому институту физической культуры имени Сайдмумина Рахимова партию профессионального инвентаря. 4 современных теннисных стола, отвечающих всем международным стандартам, установлены на базе профильного вуза. По этому случаю в главном корпусе института состоялось торжественное мероприятие. Как подчеркнул руководство учреждения, сегодня на базе вуза по специальности настольный теннис готовятся будущие тренеры и профессиональные атлеты. Обновление материально-технической базы позволяет существенно повысить уровень мастерства студентов и качество их тренировочного процесса. В планах федерации создание на базе института специализированной технической базы. Это позволит на системной основе отбирать наиболее перспективных студентов и преподавателей для включения в состав национальной сборной. Отметим, что федерация настольного тенниса Таджикистана демонстрирует высокую динамику развития. С начала года в республике уже организован ряд крупных турниров, в их числе Кубок Федерации, объединивший более 100 спортсменов, а также масштабный международный турнир на Кубок Президента Республики Таджикистан, прошедший в Дангаринском районе, в котором приняли участие ведущие отечественные и зарубежные теннисисты. Главной задачей проведения подобных первенств остается популяризация настольного тенниса как олимпийского вида спорта, выявление молодых талантов и укрепление авторитета суверенного Таджикистана на мировой спортивной арене. В Национальном олимпийском комитете Таджикистана состоялось собрание, посвященное стратегическим изменениям в структуре Федерации дзюдо страны. В ходе встречи был официально представлен обновленный тренерский состав национальной сборной. Главной целью проводимых изменений является создание конкурентоспособной команды, способной успешно выступать на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом отметил вице-президент Федерации дзюдо Таджикистана Эргаш Махмадбеков. Новым главным тренером национальной сборной Таджикистана назначен известный грузинский специалист Ираклий Узнадзе. 54-летний наставник обладает богатым международным опытом и на протяжении многих лет возглавлял сборные Грузии и Турции. В ходе своей профессиональной деятельности Ираклий Узнадзе работал тренером олимпийской сборной Турции в 2008 году. В 2009-2010 годах работал помощником тренера национальной сборной Грузии по дзюдо. 2010-2012 – главный тренер молодежной сборной Грузии по дзюдо. 2013-2016 – главный тренер национальной сборной Грузии по дзюдо. Главным тренером национальной сборной Турции Ираклий Узнадзе работал в 2017-2021 и 2023-2024 годах. В его спортивных достижениях значится бронза чемпионата Европы 1995 года, бронза чемпионата Европы 1998 года, а также бронза чемпионата Европы 2001 года. Кроме того, специалист являлся чемпионом Европы 2022 года. В качестве главного тренера сборной Грузии на счету специалиста 30 медалей Гран-Слам, 71 медаль Гран-при, 7 медалей Мастерсов, 22 медали чемпионата Европы, 7 медалей чемпионатов мира и 1 серебряная, а также 1 бронзовая медаль Олимпийских игр Рио-2026.
6: Для меня большая честь возглавить таджикскую сборную по дзюдо. У таджикской дзюдо большое будущее. И надеюсь, что это будущее мы завоевываем вместе, целенаправленностью, дисциплиной и единством в команде. Я хочу сказать слова благодарности господину президенту федерации, федерации дзюдо, что они остановились на моем кандидатуре. Подписываем соглашение до Олимпийских игр 2028 года. Я со своей стороны делаю все возможное для достижения поставленных целей. Я с командой более-менее знаком. Я уже давно наблюдаю за таджикскими спортсменами, потому что они себя очень хорошей стороны показывают. Я до этого руководил двумя командами, турецким и грузинским. И в это время все равно они были тогда как конкуренты для меня, а сейчас уже будут моей командой. Так что я сдалека был знаком, а сейчас уже осуществим близкие знакомства и будем бороться за медали уже совместными силами. Надо сформировать сначала команду, первое это что сформировать, потому что сейчас, да, первые номера, может, уже более-менее вы тоже знаете, все знают, но сейчас в команде должно быть дух единства, дух страны, что они должны все знать, что они члены сборной команды и что на них равняется молодежь, поэтому сейчас у нас цель будет команду объединить, чтобы в команде был здоровый дух и вместе идти шаг за шагом и достичь больших высот.
0: В обновленный тренерский штаб также вошел Арчил Наваловский, который будет работать помощником главного тренера и отвечать за техническое и методическое сопровождение команды. Мухаммад Мурод Абдурахмунов, старший тренер, легендарный таджикский дзюдоист, участник Олимпийских игр, обладатель лицензии Академии IGF. Его задача заключается в сохранении преемственности традиций и руководства национальным блоком подготовки. Абдулла Наботов, помощник тренера, специалист, отвечающий за селекцию и интеграцию молодых атлетов во взрослую сборную. Федерации дзюдо Таджикистана уверены, что опыт и профессионализм нового тренерского штаба помогут раскрыть потенциал отечественных спортсменов и укрепить позиции страны на международной арене. А это была программа «Про спорт» на волне 102.2 FM. Вы слушаете радио «Садой Душанбе». Оставайтесь с нами.

российской таджикской литературы исламского периода и современец основоположника персидской поэзии Родаки. Это признано ЮНЕСКО, включивший ее 1050-летие в список памятных дат на 2026-27 года. Рабия писала на персидском и арабском языках в основе в жанре рубаи – четверостиши. Ее поэзия отличает искренность и глубокий лиризм, открывший новые направления в литературе. Ее жизнь и творчество тесно связаны с трагической историей любви к рабу по имени Бекташ, за что она была казнена собственным братом. Эта история легла в основу поэм «Илахи Нама» Фарида Дина Аттара и «Гулистани Ирам» Резагули Хана. От ее творчества сохранилось лишь около 55 бейтов, строк. Остальное было уничтожено, но эти строки раскрывают силу чувств и позволяют считать ее матерью персидской поэзии.

А сейчас немного о ее произведении, которое оставило неизгладимый след в истории персидской литературы.

все лицо свое кровью окрасила я, до ресниц меня в бурный поток погрузил. Нет, ошиблась я, ты всю меня иссушил, ты, войдя в мое сердце, остался навек. Нет, ошиблась, не кровь, ты, а ты лишь человек. Ты ручьями пролил слезы из глаз моих, ты хотел, чтобы коса омыла я в них. Я как рыба в песке, извиваясь в огне, я зову, я зову. Не идешь ты ко мне. Во дворце здесь влюбленную так сторожат, чтобы внезапно затем бросить заживо в ад, чтобы в аду она тайну высокой любви начертала на стенах в огне и в крови. Как держаться в тебе? Где ты, милый, сейчас? А мне крови писать этот смертный рассказ. Это было немного поэзии о прекрасной поэтессе персидской литературы Рабии Балхи.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: В комитете Маджлиси Мили Маджлиси Оли Республики Таджикистан по экономике и коммуникации состоялось заседание. Согласно повестке дня, члены комитета рассмотрели законы Республики Таджикистан о внесении изменений в Налоговый кодекс Республики Таджикистан, о внесении дополнений в закон Республики Таджикистан о государственном материальном резерве, о внесении дополнений в закон Республики Таджикистан об обращении с радиоактивными отходами, о внесении дополнений в закон Республики Таджикистан о техническом нормирование, а также о внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о казначействе. По итогам их рассмотрения соответствующие заключения были представлены в Маджлисе Миле. Кроме того, на заседании члены комитета рассмотрели законы Республики Таджикистан о внесении изменений в закон Республики Таджикистан об использовании атомной энергии, о внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о промышленной безопасности опасных производственных объектов, о внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о торговле и бытовом обслуживании, о внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о других обязательных платежах в бюджет, а также о внесении изменений в закон Республики Таджикистан о радиоактивной безопасности. По результатам рассмотрения по данным законопроектам также были подготовлены и направлены в Маджлисе Мили соответствующие заключения. В комитете Маджлиси Мили Маджлиси Оли Республики Таджикистан по координации деятельности Маджлиси Мили с Маджлиси Намояндагон, органами исполнительной власти, общественными объединениями, средствами массовой информации и по межпарламентским связям состоялось заседание. На заседании члены комитета были рассмотрены три вопроса. Конституционный закон Республики Таджикистан о внесении изменений в Конституционный закон Республики Таджикистан о правительстве Республики Таджикистан, закон Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан об органах самоуправления поселков и сел и закон Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан об электронном документе и электронной подписи. По результатам рассмотрения указанных вопросов в Маджлисе Мили были предоставлены соответствующие заключения. Министр транспорта Республики Таджикистан Азим Ибрахим и начальник железнодорожного бюро Министерства земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея Ким Тэ Бен и начальник отдела зарубежных проектов Национальной железнодорожной корпорации Республики Корея О. Бен Ил 10 июня рассмотрели вопросы реализации инвестиционных проектов в дорожно-транспортной сфере. Таджикистан и Южная Корея в настоящее время реализуют 4 проекта в дорожно-транспортной отрасли. Стороны договорились начать в текущем году реализацию еще одного нового проекта по развитию интеллектуального транспорта в Душанбе. На встрече также обсуждалась подготовка специалистов железных дорог и метро, повышение квалификации работников железнодорожной отрасли. Одним из важных вопросов обсуждений сторонами было использование широких возможностей на саммите «Центральная Азия-Корея», который состоится в сентябре текущего года в Сеуле. Было отмечено, что саммит может способствовать развитию двустороннего сотрудничества и достижению еще больших успехов в этом направлении. Одним из вопросов, предложенных в рамках саммита, является подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством транспорта Республики Таджикистан и Министерством земли, инфраструктуры и транспорта Кореи. Председатель Государственного комитета по земельному управлению и геодезии Республики Таджикистан Ориф Худжазуда принял делегацию Азербайджанской Республики под руководством заместителя руководителя Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджанской Республики Рустама Шахбазова. Председатель Государственного комитета ответил, что данная встреча создает хорошую возможность для ознакомления с производственным процессом, информационными системами, геодезическими оборудованиями, а также опытом работы предприятий и учреждений системы Государственного комитета по земельному управлению и геодезии Республики Таджикистан. Было предложено расширить сотрудничество в сфере земельного кадастра, геопространственных данных, электронных госуслуг, подготовки кадров и реализации совместных проектов. В ходе визита делегация Азербайджанской Республики также ознакомилась с деятельностью предприятий и учреждений системы Государственного комитета, а также с историческими и туристическими возможностями Таджикистана. Вы слушали новости на радио Саду и Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.

Мое любимое время года – июнь, начало лета, когда все еще впереди. Так и надо жить, не оборачиваясь, и верить, что впереди все лето, а позади вся зима. Лето на 102.2 FM.

Уважаемые радиослушатели, а теперь немного о психологии. Аффилиация. Что же она обозначает? Аффилиация в переводе от английского обозначает соединение, связь. Это стремление быть в обществе других людей, потребность человека в создании теплых, доверительных, эмоционально значимых отношений с другими людьми. Стремление сближения с людьми, дружба, любовь, общение – все это попадает под понятие аффилиация. Формирование данной потребности обусловлено характером взаимоотношений с родителями и сверстниками в раннем детстве и может нарушаться при ситуациях, сопряженных с тревогой, неуверенности в себе и приводящих к возникновению чувства одиночества, беспомощности. При этом общество других людей позволяет проверить избранный способ поведения и характер реакции на сложную и опасную обстановку. В известной мере близость других приводит и к прямому снижению тревожности, смягчая последствия физиологического и психологического стресса. Блокирование же аффилиации вызывает такие чувства, как одиночество, отчужденность. Что это значит? А это значит, что заводить дружбу и испытывать привязанность, радоваться другим людям и жить вместе с ними, сотрудничать и общаться с ними, любить и присоединяться к группам. Разбирает несколько периодов данного периода, то есть аффилиация, оно может быть и как у маленьких детей, у детей постарше, у сверстников, которым 7-12 лет, а также и в подростковом возрасте. Дошкольник постоянно спрашивает. Это пример аффилиации. «Ты меня любишь? Я хороший?» Аффилиация здесь работает как зеркало. Через реакцию родителей и сверстников ребенок узнает, какой он. Если его принимают, хвалят, ласково поправляют, самооценка растет. Если отвергают, кричат, игнорируют, появляется тревожность, чувство «я плохой». Социализация в школе и среди сверстников. 7-12 лет. Аффилиация переключается на друзей. Ребенок стремится быть частью группы, боится отвержения. Позитивное действие в этом случае – это дети учатся сотрудничать, договариваться. Негативное же, если группа токсична, давление. Ребенок может подчиняться ради принятия, даже нарушая свои нормы. Что важно знать родителям и педагогам? Аффилиация – не каприз, а базовая потребность, как еда или сон. Нельзя закалять ребенка игнорированием. Здоровая аффилиация – ребенок умеет и просит поддержку, и быть одному. Это баланс, который развивается через безопасную привязанность. Если ребенок чрезмерно тянется к компании или наоборот избегает всех, это повод мягко разобраться, не нарушена ли его потребность в принятии. Оставайтесь на хорошем позитиве и не думайте, что это всегда можно никогда не исправить. Всегда можно исправить от плохого к хорошему. С вами была Малика Шарипова. Оставайтесь на волне 102.2 FM.

0: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM. Это «Радио Садой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. 12-я международная торговая ярмарка «Сокт-2026» состоится 18-19 июня в Худжанде. В рамках ярмарки планируется проведение торгово-инвестиционного форума, в ходе которого таджикские компании и предприятия представят свою разнообразную продукцию и подпишут соглашение о сотрудничестве с партнерами по развитию для поиска новых рынков сбыта. Выставка проводится с целью поддержки международной торговли, повышения экспортного потенциала, налаживания взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными странами, привлечения инвестиций, внедрения новых технологий, расширения сотрудничества с международными финансовыми организациями. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. В Беларуси прошел республиканский форум молодых ученых. В офисе азербайджанского представительства телерадиокомпании «Мир» прошел шахматный турнир. А также новости из Таджикистана и Армении прямо сейчас.
0: Беларусь.
1: Республиканский форум молодых ученых Беларуси собрал больше 200 специалистов со всей страны. О современных исследованиях узнал Игорь Фадеев.
2: Молодые ученые могут реализовать себя совершенно в любом направлении, от точных или гуманитарных до естественных наук. Главное преимущество молодежи в науке – гибкость и нестандартный подход к исследованиям. А наработать экспертизу помогают более опытные коллеги по цеху. Идею для исследований старшему преподавателю кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Белорусского государственного медуниверситета Илони Задора подсказал научный руководитель в ВУЗе. Изучение и выявление гепатита Е – заболевание относительно нового. Передается в основном через воду или пищу. И для групп риска смертельно опасно.
3: Это беременные женщины, ВИЧ-инфицированные, потому что у них даже регистрируются случаи хронизации вирусного гепатита Е. А если это первый генотип вируса, то может даже приводить к мертворождению плода и выкидышам.
2: От идеи до результата 5 лет труда. На выходе две вариации тест-систем для людей и животных. Так как сырое мясо свиньи может быть заразным для человека, разработку молодого ученого в сообществе сразу оценили. Организовали промышленное производство, говорит доктор медицинских наук, профессор, первый проректор Белорусского государственного медуниверситета Сергей Жаворонок.
4: Наша молодежь очень хорошо подготовлена к научным исследованиям. Сейчас, конечно, это сама такое науковедение имеет большой прогресс, проще с одной стороны, но с другой стороны и задачи, и технологии совсем другие. То есть это генодиагностика, разработка различных вариантов ПЦР-анализа.
2: Для поддержки молодых ученых в стране выделяют гранты на исследования. Специалистов также привлекают к выполнению заданий госпрограмм. Это способствует диалогу коллег из разных стран.
0: Азербайджан.
1: В офисе азербайджанского представительства телерадиокомпании «Мир» прошел шахматный турнир для школьников. Для проведения соревнования сотрудники компании предоставили свои рабочие места. За ходом событий наблюдал Кимран Гусейнов.
5: Соревнование собрало 16 участников, воспитанников детско-юношеской спортивной школы. Несмотря на юный возраст, многие из ребят уже имеют первый разряд и являются призерами престижных турниров. На каждую партию отводится 10 минут. По правилам, одно поражение ведет к выбыванию, поэтому участники предельно сконцентрированы. Среди участниц Лейла Салманлы, одна из сильнейших в своей возрастной категории. В прошлом году она стала бронзовым призером шахматного фестиваля в Гянже.
6: Важна не только нацеленность на победу, но и стойкость. Родители, которые привели меня в шахматы, всегда говорят, даже если проиграешь, не раскисай. Проанализируй ошибки и двигайся дальше. Впереди много соревнований. Для меня это самый ценный совет.
5: Турнир организован совместно с Управлением молодежи и спорта города Баку. Для проведения соревнования сотрудники представительства предоставили рабочие места. Представители управления выразили им благодарность за создание необходимых условий в проведении соревнования.
7: Мы уже второй год проводим подобный турнир в стенах азербайджанского представительства. И хотелось бы поблагодарить ваше руководство и сотрудников за то, что создали все необходимые условия для этого соревнования. И, пользуясь случаем, хочу также поздравить всех с Международным днем защиты детей.
5: В качестве судей выступили сотрудники телекомпании. Корреспондент Эльнур Юсипов имеет третий разряд по шахматам. В детстве участвовал в городских чемпионатах.
8: За очень интересную партию наблюдаю. Порой эмоции зашкаливают. Ребята показывают очень интересную игру. Кто знает, может кто-то из них в будущем поднимется на пьедестал международных турниров.
5: Все участники получили сертификаты, а победителей и призеров наградили кубками.
0: Таджикистан.
1: В Душанбе начался новый сезон внутригородских туристических маршрутов – путешествия на красных автобусах. Жители и гости столицы смогут познакомиться с историческим, культурным и архитектурными достопримечательностями города. Нушин Кузиева отправилась по одному из маршрутов.
9: В новом сезоне туристам предлагают сразу несколько направлений. Это обзорные экскурсии по Душанбе и поездки в историко-культурный комплекс «Гисарская крепость». На первом этапе красные автобусы будут входить на маршруты по выходным дням. Красный двухэтажный автобус отправляется от парка Куруши-Кабир. По пути туристы проследуют по главному проспекту столицы Рудаки. Протяженностью более 10 километров увидят монумент Исмаила Самани, основателя таджикского государства, ставшего визитной карточкой Душанбе, площадь Истиклол, что в переводе означает независимость, а также один из самых высоких флагштоков в мире и другие знаковые места столицы. Бузуркмех Рабдулоев, житель Душанбе, рассказывает, что хорошо провел время.
10: Вместе с друзьями решили присоединиться к экскурсии. Хорошо провели время, прогулялись по городу и посмотрели его достопримечательности. Было очень интересно и познавательно.
9: Проект направлен на развитие внутреннего туризма и популяризацию культурных объектов столицы среди жителей и гостей города. Многие пассажиры не упускают возможность сделать фотографии и запечатлеть самые красивые виды города. Особую атмосферу путешествию создают выступления артистов и творческих коллективов. Для участия подготовили культурно-развлекательную программу, благодаря которой экскурсия превращается не только в знакомство с городом, но и в настоящий праздник. Турист из Египта Али Ар-Рабия признается, что поездка ему очень понравилась.
10: Во время этой экскурсии смог посмотреть на город по-новому. Очень понравилось, что по пути рассказывают историю столицы. Душанбе – красивый, зеленый и уютный город.
9: Сезон туристических маршрутов продлится до октября. Проект «Путешествия на красных автобусах» реализуется второй год подряд.
0: Армения.
1: В Армению с гастролями приехал российский виолончелист Александр Рам. Также артист провел мастер-классы для учеников музыкальных школ. На одном из концертов побывала Арпи Меликян.
11: Первый концерт гастрольной программы прошел в Анадзоре в местной музыкальной школе. Здесь прозвучали произведения Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Арно Бабаджаняна. Зрители особенно отметили эмоциональную глубину и выразительную манеру исполнения музыканта. Для Александра Рама это не первый визит в Армению. Музыкант неоднократно выступал в Ереване и путешествовал по стране вместе с семьей. Сейчас же один из самых востребованных виолончелистов своего поколения представил программу не только столичной публике, но и жителям регионов.
12: В регионах тоже хотят слышать музыку. И сегодня я приехал вместе с моим другом Гарри Фрикяном сыграть свои любимые сочинения. Я не делаю, если честно, различий между публикой там, в Армении, в России или там, в Европе. Я всегда играю для людей. И если у нас устанавливается контакт, то все получается. Вот тот самый невербальный вот ощущение атмосферы. И в Армении всегда это происходило. Поэтому публика замечательная.
11: Международное признание Александр Рам получил после побед на престижных конкурсах и выступлений на крупнейших сценах мира. За профессиональными достижениями стоит личная история преодоления. Несколько лет назад музыкант получил серьезную травму руки, но сумел вернуться на сцену и продолжил концертную деятельность. И даже записал получивший высокие оценки критиков альбом.
12: Не существует никакой формулы успеха. Но есть определенные вещи, которые обязательно нужно делать. А вот успех придет или не придет, это уже второй вопрос. Конечно, много заниматься, качественно заниматься, с головой заниматься. И чем раньше, тем лучше. Я не считаю, что искусство создается в так называемом сферическом вакууме, то есть отдельно от жизни. Может быть, неосознанно, но все-таки жизнь очень сильно, и жизненный опыт очень сильно влияет. И мы, музыканты, как интерпретаторы, оживляющие великую музыку, тоже должны вкладывать частичку себя. А где взять эту частичку себя? Из жизненного опыта.
11: После регионов Александр Рам выступит в столице вместе с пианистом Гарри Еприкяном в концертном зале имени Арно Бабаджаняна. Они представят слушателям шедевры мировой классики и произведения композиторов 20 века.
0: Беларусь.
1: В Беларуси форум женщин-предпринимателей союзного государства объединил более 500 участниц. Мероприятие прошло в Минске впервые. Игорь Фадеев узнал, какие бизнес-направления особенно популярны у жительниц обеих стран.
2: Традиционно женский бизнес в нашей стране – это индустрия красоты и здравоохранения. Но сейчас растет интерес и к информационным технологиям, машиностроению, деревообработке, а также логистике и транспортным услугам. Эти области перспективны для обеих стран. Для старта бизнеса чаще всего выбирают туризм. В Беларуси 13 основных видов путешествий. Среди них агронаправление, историко-культурное, медицинское, лечебное, экологическое. Особую популярность набирают экскурсии на предприятия, рассказывает предприниматель Наталья Кранчик.
13: Это мое первое дело, и хочется рассмотреть такое направление, как промышленный туризм. Беларусы не только добрые, дружелюбные, но и очень трудолюбивые. Поэтому мы хотели бы показать промышленность.
2: Наталья помогает раскрыть двери предприятий для туристов. Путешественники могут увидеть, как с конвейера сходят белорусские тракторы и карьерные самосвалы, как варят сгущенку и сыр. Для компании это возможность обзавестись новыми покупателями, говорит первый заместитель министра экономики Беларуси Иван Вижновец.
14: У нас в Республику Беларусь посетило больше 450 тысяч российских туристов. С учетом того, что у нас открытые границы, создана довольно-таки хорошая инфраструктура, поэтому и женское предпринимательство в рамках союзного государства мы в первую очередь видим в туризме. Но это не отменяет и иных направлений, в том числе и в рамках кооперации.
2: За последние 5 лет интерес белоруса к своему делу возрос. Сейчас в стране около 85 тысяч предпринимательниц. И при этом около половины руководящих должностей на предприятиях также занимают женщины, рассказывает председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.
15: У нас социально ориентированный женский бизнес. Они создают рабочие места и создают благо не только для себя, для своей семьи и для детей, но и они очень внимательно относятся к людям, которых берут на работу. Плюс мировая практика показывает, что женский бизнес реже банкротится.
2: Международный форум в Минске позволяет не только обменяться опытом, но и найти партнеров для совместных проектов.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».